0: Саша!
1: Мои Ли! Мои Григори! Унди плекасма! Или ту жака?
2: Бини, мама!
1: Григори ту фака тромпета?
2: Бини, мама!
1: Шлё трекла тоба, бай!